щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце.

0: Azərbaycan cazının banisi, muğam və cazı bir araya gətirən, musiqisi indi də dünyanı dolaşan Vaqif Mustafazadə.
1: Своей музыкальной судьбой я доволен. Чем я доволен? Тем, что я очень и очень люблю музыку, очень люблю трудиться.